0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Єгор Шевчук. На полях сёлета сфарміраваўся добры ўраджай, які трэба сабраць і захаваць, нягледзячы на ўмовы надвор'я. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў пры назначэнні новых кіраўнікоў мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.
2: Хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас вот так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может, но... Знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно, его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность, ну нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали, сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И... готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
1: Парадак контролю міжнародных аўтамабільных перавозак зменіцца ў Беларусі. Адпаведны дакумент падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын, паведамілі ў прэс-службе ўрада. Мытнікі пачнуць правяраць наяўнасць дазвольных дакументаў не толькі на граніцы, але і ў ведамасных пунктах мытнага афармлення, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Мера тычыцца замежных перавозчыкаў. У Китаї отправился черговый контейнерный поезд «Колосок», поведомили у компании «Белинтертранс». Проект реализованный совместно с белорусской чыгункой. Тягник складается с 62 контейнеров с продукцией белорусских предприятств. Означается, что с початку года уже отправлено 348 контейнеров у адрес 15 китайских компаний, что склало 6 тягников. Сервис выходит на стабильный штомесячный график, а номенклатура грузов поширается. Сярод их пиломатериалы, лен, торф, вольфрам и сухое молоко. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 25 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 20-22, у Віцебску 22-24, у Гомелі і Магілёве 23-25. У сталіцы да 22 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Набыть квиток у кино за виртуальные гроши, полетать над городом 1930-х, подбить ворожий танк и скомандовать артиллерой огонь, отшуть себе левитаном. А поехали у Могилёв, у музей славы Могилёвщины. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Святое место для усіх магіляўчан, да і Беларусі ў цэлым – Буйніцкае поле. 85 гадоў таму, у 1941-м, тут праходзіла лінія савецкай абароны і ішла цяжкая барацьба за горад. 23 дні. І менавіта ў гэтым месцы ўпершыню сарвалі нямецкі план маланкавай вайны. У наш час у гонар гераічных абаронцаў стварылі велічны мемарыял «Буйніцкае поле», 27-метровая капліца, возера слёз, камень Константина Сімонова, экспозіція. Позиция военной техники. Летась з'явился еще один важный и важкий элемент – музей славы Могилёвщины. Рассказывая наш гид, загадчик отдел экспозиционно-выставочной работы музея Миколай Ляпков.
2: Общая площадь здания около 5753 метров квадратных, ну а площадь непосредственной экспозиции основной – 1800 квадратных метров. Здание построено в виде Ордена Отечественной войны. Это символично, так как Могилёв был удостоен данные награды за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в послевоенном хозяйственном и культурном строительстве. Это и определило концепцию музея в целом. В ней отражение получила не только воинская, но и трудовая слава Могилёвщины.
1: Музей славы Могилёвщины – это выстава «Увае Могилёвщина на перекрыжаванне истории». Она настроивая на дальнейшее знакомство с экспозицией у 16 залах. Две довоенного часу, 12 военного, две послевоенного. По всех выдатно залучились музейные классичные традиции и новые технологии.
2: Прежде всего, тут мы говорим о виртуальной реальности, о использовании нейросетей. У нас в каждом зале есть информационные модули, большие экраны, на которых представлена фотография. Но если нажать на этот экран, фотография оживает. Создана специалистами в области информационных технологий мимика и жестикуляция. Также интегрирована озвучка. Сделана на основании архивных документов, на основании воспоминаний участников событий, очевидцев боев. В итоге получается, что на этом видеомодуле главный герой, чья фотография представлена, как бы рассказывает либо о своем подвиге, либо о событиях, очевидцам или участникам которых он являлся.
1: Кожная зала со своими интерактивными моментами, гуками, махчимостями. Вот увидеть Могилёв 1930-х. С вышини птушиного полета шукаем локацию с парашютом, находим кольца и им керуем полетом. Подбить ворожий танк, тягнем потребный рычаг на себе и подбиваем с гуками и отповедной картинкой. Отчуть себе диктором Юрием Левитаном. У музея славы Могилёвщины есть своя радиорубка.
2: И здесь представлен еще один интерактив. Посетителю предлагается выбрать одну из дат записи сводки 1943 года. И можно, нажав на ту или иную дату, она вот представлена в виде иконки в форме отрывного календаря, посетитель может прочитать в микрофон сводку эту, при этом осуществляется запись текста. Далее, при подключении к Wi-Fi музея по QR-коду можно эту запись загрузить на свой мобильный телефон.
1: Проверено. И это тяжко передать словами. Лепш отчуть на себе и себе. Частка истории города, в области, краины, у музея славы Могилёвщины. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации. Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение, перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

Кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Координуючая роль Державного секретариата Совета Безпеки и самого секретаря будут узмоснены, заявил Александр Лукашенко на нараде по питаниях кадровых назначений у структуры Комитета Держбезпеки. Как отзначил президент, секретариат будет контролировать работу всех силовых ведомств.
2: Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилен. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то, ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена без всяких излишеств.
1: Мазырский нафтоперепрацоўчий завод трапил у черговый пакет санкций Евросоюза, поведомляет «Спутник». В рамках 21-го пакета санкций в дочинении до России и Беларуси были введены обмежевания супраць 48 физических и 170 юридичных особ. Разом с тем, краины объединения не смогли затвердить заборону на перевозку российского заводкованного природного газу европейскими танкерами у третьей краины. Супраць этого ранее выступала Греция. Делегаты 23-го международного конкурса мастерства книги «Сирот держав-удельниц СНД» провели рабочую встречу у Национальной библиотеки. Сёлета лауреатов вызначаць у 9 номинациях, сярод якіх «Моя краіна», «Диалог культур», «Мастацтва ілюстрацыі». Удзельнікі разгледзелі звыш 60 выданняў з Казахстана, Таджыкістана, Кыргызстана, Азербайджана, Беларусі і Расіі. У некалькіх катэгорыях беларускі бок прапанаваў адразу некалькі твораў. Рух по кольцевой автодорозе у Минска ускладнены из-за дорожно-транспортного здарения в районе 51-го километра трассы, неподалеку от съезда на Логойский тракт у обоих направках, а так само по Партизанским проспекте сбоку в улице Сялицкого у направку кольцевой автодороги. У Державтоинспекции просит удельников дорожного руху улишивать эту информацию при выборе маршруту. У Минску зараз плюс 15. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру до 25 тепла. У областных центрах чакается. У Бресте и Гродне плюс 20-22, у Витебску 22-24, у Гомеле и Могилеве 23-25. У столицы до 22 тепла, часом дождь, махчима навальница.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так что тут подлічують, сябры? Який Final Countdown? Сегодня уже пятница. Конец працовного тыдня. Завтра можно отпочивать, ну, например, на канапе. Можно просто у столи глядеть. Можно, не ведаю, великое подороже зарабить. Коли вы это еще на тыдні не зарабили, як некоторые.
2: Можно и невеликое, можно великое.
1: Можно, так вось, так, можно невеличкое зарабить, например, коли жадаете частку лета у стыле Скансен провести. Белорусское лето у стыле Скансен. Так называется наш свят, якось завтра будем с вами отзначать. Это семейный фестиваль с концертом от Радио Столицы. Сябры, дзе Белорусский державный музей народной архитектуры побыту, вёска Зярцо, Минский район, 4-й километр от МКАДа за Малиновкой Кали. С 13 до 22.30 уваход по квитках музея, як доехать, автобусы 170С-150, маршрутки номер 1111 альбо номер 1026, ну, ти на власным авто. Программа. Вы можете больш докладно в наших соцсетках поглядеть в телеграм-канале Радио Столица. Вам таки зробим невеличку подказку, там будут музычные коллективы, з якими мы разом так само будем на сцене, сябры, и у вас, у когось из вас будет так само махчимость выйти на сцену и принять удел у наших активностях. Калі ласка, усе подробязности поглядите в телеграм-канале Радио Столица, альбо у нашем инстаграм, там усе есть.
2: Гэта программа на завтра.
1: Программа на сёння. Яшчэ цэлая гадзіна у нас з вами у эфіры. Пена дзён наших. Часопусы чакаюцца. Чакаюцца ракавыя думачкі. Ну а зараз для тых, хто за рулём, інфармацыя таксама ёсць у нас.
3: Алло, нешта тэрміновае?
4: Я спрасіла цябе, а ты...
3: Слухай, давай пазней. Я за рулём.
1: Сябры, ну вось, про выходные, да, речи, еще информация, потому что недалеко от днями и на выходных будут обмежевывать рух по пешеходным переходе так само. У связи с работами по реконструкции тепловых сеток на столичной улице у ближайшие дни уведут обмежевание для разных удельников дорожного руха. По информации ДАИ Минска, с 00:30 25 липня до 05:20 27 липня будет перекрытая улица Мясникова на участку от мясцового переезда будинка номер 35 до улицы Берсана. У обоих направках обмежевание закране все виды транспортных сродков. А кроме того, у названный период заборонить рух пешеходов и велосипедистов по нерегулированным пешеходным переходе, размещенным в зоне проведения работ. Дзяржаўная інспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. Сябры, так што звярніце ўвагу.
2: І мы папросім. Вясёлыя твары. Канешне, не дзяржаўная інспекцыя. Свая вясёлая інспекцыя. У нас па маршруце што далей? Рокавыя думкі. Ну, Вася, мы чакаем твоё паведамленне.
1: Чакайце.
2: Хуткім часе, дарэчы, калі што, можна будзе ўжо зазірнуць у наш тэлеграм-канал Радіо Сталіца, дзе з'явіўся кружочак. І Вася там не на фоне спецыяльных зялёных палотнаў. Не-не-не, гэта рэальныя дэкарацыі. Вось там мы хутка вернемся, каб распачаць гульню рукавыя думкі і паслухаць, дзе ж там занесла вясёлы твар.
1: Ну, а пакуль што давайте паслухаем, калі я не памыляюся, Тім Хікс, так, з кампазіцыяй «Yeah to the Heart».

0: ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либотские стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либотске и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Радыё «Сталіца» запрашае 25 ліпеня ў Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту на сямейны фестываль «Беларускае лета» ў стылі «Скансен». Будуць народныя гульні, майстар-класы, казкі, каля печы, перапранання ў нацыянальныя касцюмы, пенныя забавы, танцавальны батл, гульні, флэшмобы і шмат музыкі ад беларускіх выканаўцаў, а яшчэ караоке і конкурсы з прызамі. Вядучыя – галасы «Радыё «Сталіца» Ева Пламенова і Васіль Данілаў. Бацькава булка 2026 у Свіслачы 15 жніўня. Сёлета традыцыйнае хлебнае свята ўпершыню пройдзе ў статусе рэспубліканскага каравай-фэсту, і яно прымеркаванае да года беларускай жанчыны. Падрабязней старшыня Свіслацкага райвыканкама Андрэй Грыцкевіч.
2: В этом году приняли решение, что локацию растянем и немножко передвинемся. Частично и вторую сцену поставим, это в нашем городском парке. То есть туда сдвинется часть локации, дневной концерт, спортивные мероприятия уже традиционно, которые проводятся в рамках товарищеских встреч. В этом году это будет футбольный матч с командой председателя облсполкома, командой председателя Свислочского райисполкома. Будут звезды белорусского футбола. Конечно же, новшество, которое в прошлом году мы ввели, это наш трактор-шоу, трактор-триал. В этом году он получит новую локацию. Это напротив будет, другое поле, с правой стороны. Но между тем, зрелище будет соответствующее, то есть будет интересно. Поэтому тоже, кто готов поучаствовать, можно зарегистрироваться. Желающих ждем. Ну и, конечно же, зрители поддержать свои команды, свои регионы. А концертная программа, она будет довольно обширна, как звездами нашей белорусской эстрады. Ну, хедлайнером будет группа «Стрелки» в вечернем концерте.
1: Дарэчы, вечаровый концерт просветить яе вялікасці беларускай жанчыне. Святочный эфир будзе транслировать Бел телерадиокомпания. Лето, гитара и юшка. До 26 ліпеня у Быховском районе на Чигиринском водосховище музычный фестиваль «Великая бард-рыбалка». У программе концерты с ранницы до ночи, барды, блюсы, вершини Висбора, кермаш смака, рыбалка и кулинарные батлы, майстер-классы и королева бард-рыбалки. У гості да Радзіміча ў Чавускім раёне 25 ліпеня ў аграгарадку Радамля пройдзе 13-е этнічнае свята ранней сярэднявечнай культуры, заснаванае на стылістыцы і падзеях 9-11 стагоддзяў. У праграме тэатралізаваныя дзеянні з удзелам клубаў гістарычнай рэканструкцыі, абрады, рытуалы, таксама тэматычны канцэрт ад мінулага да сучаснага з удзелам запрошаных калектываў Магілёўскай, Віцебскай вобласці, Москвы, конкурс «Радзіміцкія забавы», работа музея под открытым небом, завершыцца этнасвята вогненным шоу і рытуальным вогнішчам. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радіо «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко собрал нараду, просвеченную шляхам паскарэння работы по ключевых инвестиционных проектах с замежными краинами. Кіраўнік державы звернул увагу, что белорусские делегации тепло примают у разных регионах свету. Эффект от таких командировок серьезный, покольки на высшейшем узровне достигаются конкретные погоднения об развитии супрацовництва. Треба, каб гэты эффект не потонул у бюрократии. Номинальный налічаны средний заробок у Беларуси по выниках червеня склал 3104 рублей, поведомили в Национальном статистическом комитете. Самые высокие суммы зафиксованы у столицы, крыху больше за 4000. На другим месте находится Минская область, на третьем – Гродинская. По статистике, айтишники застаются самыми высокооплатными специалистами. У сектора информации и связи средняя сумма превысила 6000 рублей. Колькасная квота по беспошлинным увозе юридичными особами электромобилей вычерпана, поведомили у Державном мытном комитете. При дальнейшем импорте треба улишивать необходимость выплаты пошлины – 15% от кошту транспорту. По данных комитета, у рамках льготной квоты для физичных особ доступны беспошлинный увоз еще около 1700 электромобилей. У столичном палаце мастацкой гимнастики стартовал международный турнир «Хрустальное оружие» гран-при Хелена Валеры, поведомляя Белта. У спаборництвах примуть удел 230 граций из 16 краин. Беларусь представит мацнейшие гимнастки краины, у тем лику чемпионка света и медалистка олимпийских гульняв Алина Гарнасько, а так само призеры буйных международных стартов. Сегодня и завтра гимнастки будут спаборничать у индивидуальных и групповых программах, а у неделю разыграют медали у особных дисциплинах. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру до 25 тепла. У областных центрах чекается. У Бресті и Гродні плюс 20-22, у Витебску 22-24, у Гомелі и Могилеве 23-25. У столицы до 22 тепла, часом дождь, махчима навальница.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі, аматори рока і аматори радіо «Столиця», звісно ж, шоу «Ну і дзяньок», як завсёди, а поўдні починається у нашому ефірі. У студії ведучі Алла Іванова і гукрежисер Юрій Пагудо. Про що сьогодні будемо говорити? А будемо говорити про клопот про сябе, тим більше, що таке незвичайне свято – Міжнародний день клопоту про сябе. Створено яно з метою звернути увагу на важливість клопоту про власне здоров'я. Гэта не только клопот об физичном, але и психологичном, эмоциональном стане. Ну и, конечно, у ближайшие 2 години мы будем уздымать настрой, слухать цікавую информацию, долучать, до речи, до нас. Это можно сделать у нашем телеграм-канале «Радио Столица». Долучиться до его можно по номеру +375 33 996 7002. Ну и еще, конечно, будем сегодня высветлять с вами, як рок-музыкант, и клопотятся об своим ментальном здоровье, какие способы позволяют рокерам перезагружаться и обновлять силы. Ну а что допомагает обновлять силы вам и перезагружаться? Так само делитесь этим у телеграм-канале «Радио Столица».

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягиваем высветлять подробязненько наши сегодняшние топ-рок-факты и наступная история. На суперэкстеротипом о прозбуральной сутности рока тяжкая музыка дае могутный выход эмоциям, да помогая музыкантам и их фанатам экологично выпустить пару. И вось, напрыклад, узгадаем песню Linkin Park «Giving Up». Там долгий надрывный крик Честера Беннингтона у финале працуе як абсолютный вокальный катарсис – для скидывания стриманных эмоций. Легендарный 17-секундный скрым сапраўды стал пиком эмоционального напружения, где моцный вокал працуе як могутный инструмент психологичной разгрузки и полного очищения. Гуковый рад трека, дополненный незвычайным перкуссийным эффектом, звоном ключов у ритм с музыкой. Ну и этот трек воспринимается фанатами як абсолютный пик болю и отчаю, переплавленный в чистую энергию. До речи, после вы многие люди спробовали так само вось полторыць 17-секундный гэты крык. Ну, у когось штось атрымліваецца, у когось не атрымліваецца. Ну, тут вельмі складана штось далей сказаць. Ну что ж, нагадаю, что у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе голосование у пятерцы топ-рок-фактов, и мы абіраем самый цікавы факт про клопат рок-музыкантов об поляпшэнні сваёй творчасці.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко доручил больше активно задейничать державный финансовый ресурс, каб замацаваться на внешних рынках. Об этом керовник державы заявил на нараде об шляхах поскорения работы по ключевых инвестиционных проектах с замежными краинами. Президент звернул увагу, что в этом процессе большую роль повинен отыгрывать Национальный банк и запотребовал от финансистов конкретных деяний. Допомога по догляде дитяти вырасте с 1 жніўня, поведомили в Министерстве працы и социальной обороны. Так, для батьков первого дитяти сумма складе 1057 рублей, для другого и наступных детей 1208. Допомога на дитя инвалида 1359 рублей. У профильном ведомстве нагадали, что помер выплаты перелишиваются двойше за год, у лютым и у жніўні. Туннели проходший комплекс «Олеся» обновил рух после профилактичных мероприятий, поведомляя Белта со посылкой на предприятие «Минскбуд». С момента старта до котлована в районе завода «Оливары» комплекс смонтировал маль 1200 кольцов. Теперь 56 метров отделяют его от станции «Пяреспа». Означается, что побудованный туннель прикметно меняет траекторию в бок злучения с існуючим участком в районе улицы Мельникайте. За два месяца правоохранники Брещины выявили и знищили свыше 15 тонн маку и 7,5 тонн конопель, поведомили в пресс-службе управления внутренних справ Брестского облвыконкома. Специальная программа «МАК» протягивается по 15 вересня. За посев або вырощивание забороненных до опрацовки рослин предугледжена отказность у форме штрафу по мерам до 900 рублей. Однако, коли мета изъявляется сбыт рослин або выраб наркотиков, отказность узмацняется до 15 годов по сбавлению воли. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У ночи у особных районах, днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницей у особных районах туман, ветер умеренный, при навальницах порывистые. Температура по ветру ночью плюс 8-14, днем плюс 20-26. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродня плюс 21-23, у Витебску 22-24, у Бресте и Могилеве 23-25, у Гомелі 24-26. У столице у ночи плюс 11-13, у день до плюс 24, в облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко собрал нараду, просвеченную шляхам поскорения работы по ключевых инвестиционных проектах с замежными краинами. Президент звернул увагу, что белорусские делегации тепло примают у разных регионах света. Треба, каб эффект от таких командировок не потонул у бюрократии.
2: На моем уровне мы совершаем немало сложных, тяжелых командировок, как это было в последний раз, когда пришлось посетить 4 страны. Договариваемся. Там, где мы бываем, так, без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо понимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам, где 2, где 3, а где, вот как мне докладываете вы, в правительстве, я так понимаю, в администрации проработали эти вопросы. По Китаю, допустим, аж 20 проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации с другой стороны, как это в Индонезии было, Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Мы договариваемся о конкретных проектах. Договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам.
1: У Беларуси намолочено амаль 1,5 миллиона тонн збожжа, поведомляе Ньюсбай. Апрацавана 18% площаў без уліку кукурузы, грэшкі і проса. Брэсцкая і Мінская вобласці ідуць у лідарах 378 і 359 тысяч тонн. Потым Гродзенская, Гомельская і Магілёўская вобласці, замыкае спіс Віцебшчына. Азімы рапс на зерні убраны амаль з паловы плошчаў, таксама працягваецца другі укостравы. Китай выступил за инициативой створить Международный союз по борьбе с махлярством в сфере телекоммуникации и интернету, поведомляя Белта. Об створении организации планируется объявить у вересні на конференции глобального форума по сотрудничеству в галіне громадской безпеки. Союз станет межурадовой организацией с широким отделом правоохранных органов из усяго свету. Свыше 40 країн уже выказали готовность долучиться до организации. У Мінску зараз плюс 21. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. У ночи у особных районах днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницей у особных районах туман, ветер умеренный, при навальницах порывистые. Температура по ветру ночью плюс 8-14, днем плюс 20-26. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродні плюс 21-23, у Витебску 22-24, у Бресті и Могилеве 23-25. У Гомелі 24-26. У столиці уночі плюс 11-13, у день до плюс 24, воблачно з проясненнями, короткочасовий дощ, махчима навальниця.
3: Лето, сонце і спорт для всіх. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Набыть квиток у кино за виртуальные гроши, полетать над городом 1930-х, подбить ворожий танк и скомандовать артиллерией огонь, отшуть себе левитаном. А поехали у Могилёв, у музей славы Могилёвщины. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Святое место для всех могилёўчан и Беларуси у целом – Буйницкое поле. 85 годов тому, в 1941-м, тут проходила линия советской обороны и шла тяжкая борьба за город. 23 дни. Именно в этом месте упершиню сорвали немецкий план Маланковой войны. У наш час у гонора героичных оборонцев створили величный мемориал Буйницкое поле, 27-метровая каплица, в озеро слез, камень Константина Симонова, экспозиция. Позиция военной техники. Летось з'явился еще один важный и важкий элемент – музей славы Могилевщины. Рассказывая наш гид, загадчик отдел экспозиционно-выставочной работы музея Миколай Ляпков.
2: Общая площадь здания около 5753 метров квадратных, ну а площадь непосредственной экспозиции основной – 1800 квадратных метров. Здание построено в виде Ордена Отечественной войны. Это символично, так как Могилев был удостоен данные награды за мужество и стойкость, проявленную трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в послевоенном хозяйственном и культурном строительстве. Это и определило концепцию музея в целом. В ней отражение получила не только воинская, но и трудовая слава Могилевщины.
1: Музей славы Могилевщины – это выстава у фойе Могилевщины на перекрыжавании истории. Она настроивая на дальнейшее знакомство с экспозицией у 16 залах. Две довоенного часа, 12 военного, две послевоенного. По всех выдатно залучились музейные классичные традиции и новые технологии.
2: Прежде всего, тут мы говорим о виртуальной реальности, о использовании нейросетей. У нас в каждом зале есть информационные модули, большие экраны, на которых представлена фотография. Но если нажать на этот экран, фотография оживает. Создана специалистами в области информационных технологий мимика и жестикуляция. Также интегрирована озвучка. Сделана на основании архивных документов, на основании воспоминаний участников событий, очевидцев боев. В итоге получается, что на этом видеомодуле главный герой, чья фотография представлена, как бы рассказывает либо о своем подвиге, либо о событиях, очевидцам или участникам которых он являлся.
1: Кожная зала со своими интерактивными моментами, гуками, махчимостями. Вось убачить Могилёв 1930-х. С вышини птушиного полету шукаем локацию с парашютом, знаходим кольца и им керуем полетом. Подбить ворожий танк, тягнем потребный рычаг на себе и подбиваем с гуками и отповедной картинкой. Отчуть себе диктором Юрием Левитаном. У музея славы Могилёвщины есть своя радиорубка.
2: И здесь представлен еще один интерактив. Посетителю предлагается выбрать одну из дат записи сводки 1943 года. И можно, нажав на ту или иную дату, она вот представлена в виде иконки в форме отрывного календаря, посетитель может прочитать в микрофон сводку эту, при этом осуществляется запись текста. Далее, при подключении к Wi-Fi музея по QR-коду можно эту запись загрузить на свой мобильный телефон.
1: Проверено. И это тяжко передать словами. Лепш отчуть на сайте. Себе и себе. Частка истории города, в области, краины. У музея славы Могилевщины. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.
3: Такое яркое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. На нарадзе аб шляхах паскарэння работы па ключавых інвестыцыйных праектах з замежнымі краінамі Александр Лукашэнка пералічыў самыя цікавыя з іх і адзначыў, што работа ў гэтай сферы вядзецца занадта павольна з прычыны ўнутранай непаваротлівасці і недысцыплінаванасці.
2: Мы договорились о конкретных проектах, например, как в Омане мы были. Ну, вы знаете, что за страна, не бедная страна, хорошая страна. Кстати, они нам выделяют территорию, землю, там и так ее лишней земли нет. Но самое главное, они готовы, заявили желание построить у нас целлюлозно-бумажный комбинат, что нам крайне необходимо, уже много раз подчеркивал. Я как пример это привожу. Крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корню. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. То же самое по сельскому хозяйству. Там на скалах и в горах не вырастешь продукты питания, и они очень много закупают. Готовы работать. Ответственные лица от имени правительства, других органов власти скажут, а что же сделано? Побыл президент, договорились. Вот, допустим, в Индонезию поехали, одно из предприятий МАЗГ поставляет туда с оплатой больше 1000 единиц техники своей. Только в этом году. Поэтому эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты. Чтобы это все не утонуло. Вот договариваемся, и все это где-то утонет.
1: Міноборони проводить проверку по факте дорожно-транспортного здарення в Осиповицьком районе, у яким загинули двое войсковцев, молодший сержант и рядовой терминовой службы. Потерпелым оказывается медицинская допомога. Обставины здарення висвітляються совместно со Следшим комитетом и Министерством внутренних справ. Ход проверки находится под особистым контролем министра обороны. Комментарий наместника начальника Головного управления Державтоинспекции Андрея Гаркуши.
3: Сегодня около 8 часов на 12-м километре автодороги Осиповичи-Барановичи по предварительной информации 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Находившиеся в кузове автомобиля 21-летний и 26-летние пассажиры погибли на месте. Еще 15 человек доставлены в больницу. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбора безопасной скорости движения с учетом всех складывающихся факторов. Приближаясь к повороту или закруглению дороги, необходимо заранее снижать скорость. При перевозке пассажиров необходимо быть особенно внимательными.
1: У Мінску зараз плюс 21. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У ночи у особных районах днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницей у особных районах туман, ветер умеренный, при навальницах порывистые. Температура по ветру ночью плюс 8-14, днем плюс 20-26. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродня плюс 21-23, у Витебску 22-24, у Бресте и Могилеве 23-25, у Гомелі 24-26. У столице уночі плюс 11-13, у день до плюс 24, в облачно с проясненнями, короткочасовый дождь, махчима навальница.
4: ВК, групы, пошук, радио столица.

0: актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. День пажарної служби традиційно відзначається в Білорусі 25 липня. Пажарні – це люди, які щодня ахвярують своїм життям для інших. Їх не палохає ні полум'я огню, ні дим, ні конструкції, які вось-вось обринуться. Тому напередодні професійного свята ми віншуємо усіх представників служби. Жадаємо їм спокійної праці, доброго здоров'я і, звісно ж, щастя у сімейному житті. І сьогодні поговоримо з чоловіком, який 5 років так само працював рятувальником. У нас у гостях спеціаліст сектора інформації і громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Це забувається в опыт праці пожарним рятувальником.
2: Ну, это, знаете, как езда на велосипеде. Это забыть практически невозможно. Из своих 15 лет службы, действительно, я 5 лет являлся спасателем, работал в Могилевском областном ПАСО. Такое подразделение, в которое я попал, начинал с обычного рядового и дослужился там до прапорщика, после чего моя карьера немножечко поменяла свой вектор направления, и я оказался в Минске, уже занимая различные должности.
1: А ты был некий выпадок, який вось наибольше запомнился?
2: Ну, случаев действительно было очень много за этот период времени, когда я работал спасателем. У нас спектр работы был такой. Мы тушили не только пожары, мы также выезжали на оказание различного рода помощи людям, которые оказывались в трудных ситуациях. Наверное, чтобы такого рассказать в прямом эфире, ну, сложно подобрать. Банально, можно сказать, это какие-то пожары. Выезжали на такие случаи, как загорание на птицеферме. Это было огромное помещение, скажем так, курятник, где находились цыплята. И вот он был полностью объят огнем. Благо, не было там тогда животных. Их уже перевели, скажем, в другое помещение. А это просто было под уборку для подготовки для других цыплят. Ну и, в общем, по какой-то причине в тот момент произошел там пожар.
1: Вот к нам однойчи приходил уже рятувальник пожарный, и он рассказывал про свой первый опыт, сказал, что вот это то, что не забывается. А вы памятаете свой первый опыт?
2: Свой первый опыт, ну, наверное, помню, да. Я устроился в апреле месяце, это, скажем, такой горячий сезон выжигания сухой растительности. Первый мой выезд был это на тушение вот той самой сухой растительности. Но в дальнейшем уже, когда период этот прошел, конечно, уже начали поступать другие у меня выезды. Это и пожары, и ликвидация дорожно-транспортных происшествий, оказание какой-то технической помощи, потому что начинал я с отделения пожаротушения, а в дальнейшем был переведен уже в инженерное подразделение, которое занималось таким довольно-таки узкими работами.
1: Вот вы нам рассказываете про эти пожаронебеспечные периоды с особистого опыта, так сказать. И что самое главное у працы и какими якостями повинен володать пожарный?
2: Ну, самое главное, конечно, это не думать только о себе. Конечно, ты приходишь на службу, даешь присягу, и ты обязан просто помогать другим людям. Но самое, наверное, важное – это всегда успевать, потому что зачастую это вот самый больший страх, наверное, для спасателя – это не успеть.
1: Коли рятувальник идет тушить пожар, об чем он думает?
2: Ну, сейчас я не знаю, о чем думает, но я, наверное, думал о том, чтобы помочь, если там люди, и если они есть, то действительно выбрать наилучший путь. Есть у нас принципы решающего направления. Самое главное – это спасение людей. И вот, конечно, оказать помощь людям, которые в этой беде находятся.
1: Это штодзённая рызыка. К нам заўсёды приходяць ратавальнікі, вельмі прыгожыя мужчыны.
2: Спасибо.
1: Як з такой працай ствараць сям'ю і як сумяшчаць асабістае жыццё з пажарным?
2: Ну, знаете, я из своего опыта скажу так, что происходит на работе, оно должно оставаться на работе. Домой, как правило, коллеги не носят то, что они пережили за прошедшие сутки. Все хорошо, и зачем нагружать каким-то негативом или какими-то напряженными моментами своих домашних?
1: А як сёлета будем святкаваць День пожарной службы у Мінску?
2: Ну, праздновать мы будем, как всегда, масштабно, потому что уже за столько лет этот праздник стал не просто для праздником профессиональным для пожарных, а действительно праздником для всей страны, для всех наших граждан. Ну и, конечно, мы завтра приглашаем на такое масштабное, огромное событие, которое состоится в парке имени Горького. Начнется оно в 11 часов. Что там будет ожидать те, кто туда придет? Угу. Спросите вы меня, так. Я вам отвечу. Начнется все с плац-концерта, показательных выступлений подразделений на реке Свислоч. Будет выставка раритетной техники, современной техники. Праздничный концерт, конечно, пройдет в парке Горького. Огромное количество интерактивных площадок по обучению безопасности жизнедеятельности. Это и дым-палатка. Это, конечно же, наш автобус, про который мы столько много говорим, и очень много кто о нем уже слышал. Можно будет попробовать себя и в роли альпиниста. Переправиться с одной стороны реки Свислоч на другую по веревкам. Автомобиль-перевертыш. Много различных игр. И, конечно же, завершится все это событие товарищеским футбольным матчем между сборными МЧС Беларуси и МЧС России.
1: Вось у мяне заўсёды ўзнікала пытанне, на гэтых лакацыях працуюць пажарныя, ратавальнікі, якія штодня рызыкуюць жыццём, ці гэта некія іншыя людзі?
2: Ну, смотрите, мы говорим о МЧС в целом. Так. МЧС – это большое количество отделов, секторов, где работники отвечают каждый за своё направление. Пожарные, они отвечают, естественно, за спокойствие, за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Также у нас есть отдел надзора профилактики. Есть отдел пропаганды, центр пропаганды, который отвечает, собственно, за обучение вот нашего подрастающего поколения в различных игровых формах, рассказывают, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях и как в них не попасть. Также есть профилактика, где у нас работники ходят по домам, рассказывают о безопасности, посещают одиноко проживающих граждан, инвалидов. В общем, полностью затрагивают все сферы безопасности для различного слоев населения.
1: Дякую вялікі за размову. Нагадаю, сёння у нас у гасцях быў спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Евгенія Любіна таксама была з вамі. Яшчэ раз віншую усіх пажарных з надыходзячым прафесійным святам і да сустрэчы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко провел нараду по обмеркованию шляху по скорыне работы по ключевых инвестпроектах с замежными краинами. Президент отзначил, что упор необходимо робить не на колькости, а на якости продукции.
2: В части экспорта в начале этого года наши предприятия сработали неплохо. Экспорта в целом. Я хочу, чтобы понимали все, я премьер-министру персонально на второй день его работы поручил посмотри внимательно за нашими предприятиями промышленности. И промышленностью в целом. Меня беспокоит, несмотря на небольшой рост в промышленности, слава богу, падения нет, вы информируете, что по экспорту неплохо, это главное. Потому что у нас экспорт-ориентированная страна, зачем производители продать не могут. И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба президента, посмотрел. Они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замечания от наших людей. По Атланту там, что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет, я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать это. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас Атлант, наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только Атланта. Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей у меня это на контроле. Я не хотел бы, чтобы... Присаживайся. У меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас о правительстве. И премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем температура вроде бы неплохо, и экспорт идет, но есть 3-4-5 предприятий, а это не просто предприятие, а целое объединение, холдинги, производственное объединение, которые у нас ни шатка, ни валка работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству.
1: Туристы проявляють цікавість до наведування подійних мероприємств і палацов. У Бресті сьогодні обміркували виконання доручення у керівника держави по розвитті туризму у Білорусі і ход реалізації профільної програми. На зустрічі старшині Бреського облвиконкому Петра Пархомчика і директора Національного агентства по туризму Кирила Машарського відзначено, що многі славутості Бреської області популярні у туристів. У приватності Ружанський палацовий комплекс і Косовський палац. Новинки цього сезону – останні Зубрфест, які проведуть в осінь у Біловежській пущі. Беларусы вышли у финалы чемпионата света по академичным веслованию Ю-23 в Германии. У финала мужчинской одиночки у легкой вазе трапил Микита Корнеев, у жаночи Мария Борисевич. Так само у субботу выступит мужчинская четверка Грибовский, Синенко, Шабатько и Шорох. У Мінську зараз 17 градусів тепла. По даних Білгідроміта, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Вночі у особних районах днем на більшій частці території пройдуть короткочасові дожди. Місцями навальниці з паривистим вітром. Вночі і раніці у особних районах туман. Температура повітря ночі 8-14, днем 20-26. У обласних центрах завтра в день чекається. У Гродні 21-23, у Вітебську 22-24, у Бресті і Могильові 23-25, у Гомілі 24-26. У столиці вночі 11-13, у день до 24 градусів тепла, короткочасовий дощ, магчима навальниця.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Радио «Столица». Рухаемся разом. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заклікае не тапіць у бюракратыі важныя для краіны інвестыцыйныя праекты. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на нарадзе аб шляхах паскарэння работы па ключавых інвестпраектах замежнымі краінамі. Прэзідэнт адзначыў, што іх рэалізацыя за мяжой разгортваецца не так хутка, як патрабуецца, і пазначыў, што перашкаджае яе паскарэнню.
2: Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь, подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебске. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слово расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
1: Беларуская команда выпускников школы першиню выступить на Международной олимпиаде по штучному интеллекту в Астане. Яна складается из индивидуальных и командных споборництв. У задания будут дотычиться трех основных напрямков – компьютерного зроку, машинного навучения и опрацовки натуральной мовы. У программу олимпиады так само выходит практичное споборництво навучения роботов. Детям необходимо написать программное обеспечение, а утром лепшей працы дозволить протестировать свои напрацовки. Санэпідемслужба Мінска назвала три самые чистые пляжи столицы. На постоянном контроле санитарной службы сегодня находятся 23 пляжи, размещенных у 5 ключевых зонах рекреации. Основные зауваги дотычатся санитарного утримания территории пляжей и объектов громадского харчевания. Эталонными пляжами, где за купальный сезон не выявлено ниводного порушения санитарно-эпидемиологичного законодательства, это 8-й пляж Заславского водосховища, а так само 6-й и 7-й водосховища Дразды. У Мінску зараз 15 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Уночи в особенных районах днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди. Местами навальницы с порывистым ветром. Уночи и раницы в особенных районах туман. Температура по ветру ночью 8-14, днем 20-26. У областных центрах у день чакается. У Гродни 21-23, у Витебску 22-24, у Бресте и Могилеве 23-25, у Гомеле 24-26. У столицы уночи 11-13, у день до плюс 24, короткочасовый дождь, махчима навальницам.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Что ведомо об дорожной аварии с уделом военного грузовика в Осиповицком районе и чем обернулась для витябчанина спроба самостойно подолжить термин меддоведки для державной инспекции. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Міноборони проводять проверку по факті дорожно-транспортного здарення в Осиповицьким районі, у яким загинули двоє військовців. Останні потерпіли шпиталізовані, їм оказується медицинська допомога. Обставини здарення висвітляються. Ход проверки знаходиться під особистим контролем міністра оборони. Коментарі намісника начальника головного управління державної інспекції Андрія Харкуші.
2: Сьогодні около 8 часов на 12 кілометрі автодороги Осиповичі-Барановичі по предварительной информации 20-летний водитель грузовика МАЗ на закругление дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Находившиеся в кузове автомобиля 21-летний и 26-летние пассажиры погибли на месте. Еще 15 человек доставлены в больницу. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбора безопасной скорости движения с учетом всех складывающихся фактов. Приближаясь к повороту или закруглению дороги, необходимо заранее снижать скорость. При перевозке пассажиров необходимо быть особенно внимательными.
1: У Телачинському районі ногу мужчини затиснула у шинеку комбайна. Інцидент відбувся при очистці механізму. Супрацовники Міністерства по надзвичайних ситуаціях при допомозі аварійно-рятувального інструмента визволили потерпілого і передали медикам. Мужчина шпиталізований. У Витебске установили факт подрубки меддоведки для державной инспекции. Документ выкликал правоохранников сомнения и яку отправили на техничную экспертизу. Каб замаскировать розницу у почерку и колеры фарбовальника, лишь бы на документе были обведены по контуры. Эксперты обновили першопочатковый змест записов. Высветлилось, что 2013 год выдачи был выправлен на 2023, а термин деяния доведки подолжен с 2018 до 2028. Студент столичной высшей навучальной установы продал аферистам около 11 тысяч рублей семейных сбережений. Спочатку хлопцу по телефону пропоновали заменить домофон и таким чином выманили код за СМС. Потом переконали, что ошуканцы оформили на его банковский рахунок и упевнили оформить новую карту, перевести туда все сбережения для декларования, а затем передать реквизиты на проверку. Потерпелый выканал умовы и только после этого зрозумел, что стал ахверой махляров. Узбуджена криминальная справа.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусі неабходна дакладна вызначыцца, з якімі краінамі супрацоўнічаць. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе аб шляхах паскарэння работы па ключавых інвестпраектах з замежнымі краінамі. Чаму важна правільна расстаўляць прыярытэты і размяркоўваць рэсурсы, прэзідэнт патлумачыў на прыкладзе супрацоўніцтва з Афрыкай.
2: Так же, как Беларусь тянет себе, я уже говорил, автопроизводители и других, мы видим, что и нас туда приглашают. Давайте, мы готовы, только давайте у нас, начиная даже со сборки, а затем более глубокая кооперация и локализация. И это хорошо. Однако не во всех случаях нам достаточно внести в капитал совместных компаний интеллектуальную собственность. Как и Беларуси, этим странам нужны живые инвестиции, средства для строительства новых предприятий по нашим технологиям. Пока, например, в Африке у нас получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. Вот еще меня настораживает, я хочу, чтобы Рыженков это понимал. Вот побывал где-то в Африке, вот туда. Нам надо четко определиться в правительстве, куда в Африке мы должны идти. Мы не Россия, не Китай, не Америка, чтобы фронтом идти с севера на юг или наоборот. Нам надо четко определиться, запад, восток, на юге предприятие или на севере. Как я вижу, ну, с Алжиром можно работать, это делать быстро, пока там президент, понимающий, взрослый человек, понимает, что такое еще помнящий Советский Союз. С ними надо работать. Не отказываться от работы с Египтом, не отказываться от работы с Ливией и даже с Суданом. На Западе мы видим Оман, через Оман Танзанию, ну, которая раньше государство, империя Оманская была. На востоке Танзания и другие государства входили в этот состав. И с султаном разговаривая, я его попросил, ты нам помоги на востоке. С Кенией мы вели диалог, я там бывал. Хороший тоже президент, они нас ждут. Огромная страна. Вот на востоке. На западе, ладно, пускай будет Гана. Сегодня ответ мне прислал президент, благодарит за визит. И вот только что я прочитал, готов сотрудничать всячески. Хорошо, пускай на западе будет Гана, там хорошие порты. Вот зашли с востока, запада, с севера, понятно. На юге у нас есть Зимбабве. Если вот министр побывал там, мы подключим Мозамбик и Зимбабве, будем сотрудничать. Мозамбик – это побережье Индийского океана. Мы через их порты можем сотрудничать с Зимбабве и другими странами. Что еще надо? Больше ничего не надо.
1: Президент павіншаваў калектыў ветэранаў таварыства «Савушкін прадукт» з надыходзячым юбілеем 50-годзям прадпрыемства. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што і 50-годзяў таму, і зараз поспех першага малочнага брэнда краіны вызначаюць людзі, аданыя сваёй справе. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што і ў далейшым «Савушкін прадукт» будзе ўмацоўваць харчовую бяспеку краіны і яе аўтарытэт на міжнароднай арэне. У Варшаве з належнай увагай паставіліся да інфармацыі аб падрыхтоўцы тэракту на тэрыторыі Польшчы. Аб гэтым заявіў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Руслан Варанкоў. Ён адзначыў, што перадача польскаму боку інфармацыі аб тэрарыстычным акце, які рыхтуецца на яе тэрыторыі, гэта заканамерны крок, які адлюстроўвае прынцыповую пазіцыю Беларусі. Прэс-сакратар знешнепалітычнага ведамства мяркуе, што спроба падрыхтоўкі тэракту з'яўляецца прадказальнай рэакцыяй унутры збеглай супольнасці, нацэленай на самаабарону дзейнасці, якая фактычна ставіць пад удар бяспеку грамадзян еўрапейскіх дзяржаў. Па даных Белгідрамета, 25 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Уначы і раніцай ў асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ноччу 8-14, удзень 20-26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 21-23, у Віцебску 22-24, у Брэсце і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у сталіцы ўначы 11-13, удзень да плюс 24, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Реклама на радыё «Сталіца».
3: хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко доручил больше активно задействовать державный финансовый ресурс, каб замацаваться на внешних рынках. Об этом керовник державы заявил на раде об шляхах поскорения работы по ключевых инвестпроектах с замежными краинами.
2: Это очень важно для нас. Не заволокить, не забюрократизировать, а двигаться вперед. Но, говорят, частник частником, но у него и ресурсов, ну, может быть, и ограниченное желание. Поэтому государство должно работать. Белорусские комплектующие, лицензионные платежи, прибыль от реализации. Это для нас важно. Трактор МТЗ в Пакистане и Африке работает 20-30 лет. За это срок оригинальными запчастями, шинами, расходными материалами к нему выручку, как и что можно получить за таких два трактора. Ну, Запад давно уже у нас научил работать. Чуть дешевле продавали, сейчас, правда, уже цены приличные. Дешевле продали автомобиль, а на запчастях они имеют еще два автомобиля. Если видим реальную перспективу, если нужно застолбиться на рынках в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам? Не очень видна роль Национального банка в этом процессе. Повторюсь, Роман Александрович, премьер один, премьер второй, бывших не бывает. Вместе с правительством Национальный банк отвечает за экономический рост, важнейшей частью которого являются эффективные инвестиции. Поэтому, когда где-то косяки у правительства, я сразу вспоминаю тебя, Роман Александрович. Знаю главную отговорку, когда речь идет о бюджетных деньгах, тем более о резервах. Финансисты сразу кивают на производственников. Нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Ну так прорабатывайте.
1: Стартовали здымки нового молодежного детектива-триллера «19.91». Режиссера Кирилла Халецкого по твору белорусского письменника Андрея Федоренко. Сюжет картины отбывается в 1991-м, и месцы подбирали отповедно. Будут задействованы локации у Минска, Пуховичах, Усяжем, Заславье, Ракове, Жудищах и Бярызине. Премьера фильма запланована праз год. Киностужку можно будет убачить як четырехсерийной историей, так и полнометражным фильмом, які покажуть по всей краине. Мужчина пачаў крык і выратаваў дзяўчыну пад Магілёвам. Інцыдэнт адбыўся на беразе Дняпра. Відавочца адразу выклікаў супрацоўнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Праз некалькі хвілін у 25 метрах ад берага выявілі 17-гадовую дзяўчыну, якая ішла за аграгарадка Буйнічым і ўпала ў ваду. Пацярпелыя шпіталізаваныя. По данных Белгидромета, 25 липня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У ночи в особных районах днем на большей части территории пройдут короткочасовые дожди. Местами навальницы с порывистым ветром. У ночи и раницей в особных районах туман. Температура по ветру ночью 8-14, у день 20-26. У областных центрах у день чакается. У Гродні 21-23, у Витебску 22-24, у Бресте и Могилеве 23-25, у Гомелі 24-26, у столицы уночи 11-13, у день до плюс 24, короткочасовый дождь, махчима навальницам.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. День пожарної служби традиційно відзначається в Білорусі 25 липня. Пожарні – це люди, які щодня ахвяруют своїм життям для інших. Їх не палохає ні полум'я огню, ні дим, ні конструкції, які вось-вось обринуться. Тому напередодні професійного свята ми віншуємо усіх представників служби. Жадаємо їм спокійної праці, доброго здоров'я і, звісно ж, щастя у сімейному житті. І сьогодні поговоримо з чоловіком, який 5 років так само працював рятувальником. У нас у гостях спеціаліст сектора інформації громадських сувязей Мінськогородського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ты забывается в опыт працы пожарным рятувальником.
2: Ну, это, знаете, как езда на велосипеде. Это забыть практически невозможно. Из своих 15 лет службы, действительно, я 5 лет являлся спасателем, работал в Могилевском областном ПАСО. Такое подразделение, в которое я попал, начинал с обычного рядового и дослужился там до прапорщика, после чего моя карьера немножечко поменяла свой вектор направления, и я оказался в Минске, уже занимая различные должности.
1: А ты был некий выпадок, який вось наибольше запомнился?
2: Ну, случаев действительно было очень много за этот период времени, когда я работал спасателем. У нас спектр работы был такой. Мы тушили не только пожары, мы также выезжали на оказание различного рода помощи людям, которые оказывались в трудных ситуациях. Наверное, чтобы такого рассказать в прямом эфире, ну, сложно подобрать. Банально, можно сказать, это какие-то пожары. Выезжали на такие случаи, как загорание на птицеферме. Это было огромное помещение, скажем так, курятник, где находились цыплята. И вот он был полностью объят огнем. Благо, не было там тогда животных. Их уже перевели, скажем, в другое помещение. А это просто было под уборку для подготовки для других цыплят. Ну и, в общем, по какой-то причине в тот момент произошел там пожар.
1: Вось к нам аднойчы прыходзіў ужо ратавальнік пажарны, і ён расказваў пра свой першы вопыт, казаў, што вось гэта тое, што не забываецца. А вы памятаеце свой першы вопыт?
2: Свой першы вопыт, ну, наверное, помню, да. Я устроился в апреле месяце, это, скажем, такой горячий сезон выжигания сухой растительности. Первый мой выезд был это на тушение вот той самой сухой растительности. Но в дальнейшем уже, когда период этот прошел, конечно, уже начали поступать другие у меня выезды. Это и пожары, и ликвидация дорожно-транспортных происшествий, оказание какой-то технической помощи, потому что начинал я с отделения пожаротушения, а в дальнейшем был переведен уже в инженерное подразделение, которое занималось таким довольно-таки узкими работами.
1: Вот вы нам рассказываете про эти пожаронебеспечные периоды с особистого опыта, так сказать. И что самое главное у працы и какими якостями повинен володать пожарный?
2: Ну, самое главное, конечно, это не думать только о себе. Конечно, ты приходишь на службу, даешь присягу, и ты обязан просто помогать другим людям. Но самое, наверное, важное – это всегда успевать, потому что зачастую это вот самый больший страх, наверное, для спасателя – это не успеть.
1: Коли рятувальник идет тушить пожар, об чем он думает?
2: Ну, сейчас я не знаю, о чем думают, но я, наверное, думал о том, чтобы помочь, если там люди, и если они есть, то действительно выбрать наилучший путь. Есть у нас принципы решающего направления. Самое главное – это спасение людей. И вот, конечно, оказать помощь людям, которые в этой беде находятся.
1: Гэта штодзённая рызыка, к нам заўсёды прыходзяць ратавальнікі, вельмі прыгожыя мужчыны.
2: Спасибо.
1: Як з такой працы ствараць сям'ю і як сумяшчаць асабістае жыццё з пажарным?
2: Ну, знаете, я из своего опыта скажу так, что происходит на работе, оно должно оставаться на работе. Домой, как правило, коллеги не носят то, что они пережили за прошедшие сутки. Все хорошо, и зачем нагружать каким-то негативом или какими-то напряженными моментами своих домашних?
1: А як сёлета будем святкаваць День пажарной службы у Мінску?
2: Ну, праздновать мы будем, как всегда, масштабно, потому что уже за столько лет этот праздник стал не просто для праздником профессиональным для пожарных, а действительно праздником для всей страны, для всех наших граждан. Ну и, конечно, мы завтра приглашаем на такое масштабное, огромное событие, которое состоится в парке имени Горького. Начнется оно в 11 часов. Что там будет ожидать те, кто туда придет, спросите вы меня. Так. Я вам отвечу. Начнется все с плац-концерта, показательных выступлений подразделений на реке Свислоч. Будет выставка раритетной техники, современной техники. Праздничный концерт, конечно, пройдет в парке Горького. Огромное количество интерактивных площадок по обучению безопасности жизнедеятельности. Это и дым-палатка, это, конечно же, наш автобус, про который мы столько много говорим, и очень много кто о нем уже слышал. Можно будет попробовать себя и в роли альпиниста, переправиться с одной стороны реки Свислоч на другую по веревкам. Автомобиль-перевертыш, много различных игр, и, конечно же, завершится все это событие товарищеским футбольным матчем между сборными МЧС Беларуси и МЧС России.
1: Вось у мяне заўсёды ўзнікала пытанне, на гэтых лакацыях працуюць пажарныя, ратавальнікі, якія штодня рызыкуюць жыццём, ці гэта некія іншыя людзі?
2: Ну, смотрите, мы говорим о МЧС в целом. Так. МЧС – это большое количество отделов, секторов, где работники отвечают каждый за своё направление. Пожарные, они отвечают, естественно, за спокойствие, за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Также у нас есть отдел надзора профилактики, есть отдел пропаганды, центр пропаганды, который отвечает, собственно, за обучение вот нашего подрастающего поколения в различных игровых формах, рассказывают, как правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях и как в них не попасть. Также есть профилактика, где у нас работники ходят по домам, рассказывают о безопасности, посещают одиноко проживающих граждан, инвалидов. В общем, полностью затрагивают все сферы безопасности для различного слоев населения.
1: Дякую вялікі за размову. Нагадаю, сёння у нас у гасцях быў спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Евгенія Любіна таксама была з вамі. Яшчэ раз віншую ўсіх пажарных з надыходзячым професійным святам і да сустрэчы.
0: Радыё Сталіца.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: собой, высотой, порванной струной. Только мой бой. Бой с людской молвой, мечтой, слепо-глухонемою судьбой.
1: Мой бой.
0: Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот